0: Жарнама.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында 29 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 23 градус жылы болады, Шымкентте 32 градус ыстық, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 27, батыс өңір Ақтөбеде 24 градус жылы, күн бұлттанып тұр, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Кезекте әріптестер дайындаған афиша айдары, одан кейін жақсы жаңалықпен бөлісем, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Toy Like Fest в Алматы. 20 сентября в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Затыбек, Нуржан Талиндиев, Улан-Гасыр Ками, Абай Бегей, Акылбек Жеминей и другие артисты. Начало в 19.00. Белинда Дэвис, Уитни Хьюстон трибьют шоу в Астане. Единственный концерт в Казахстане. Посвящение одному из самых выдающихся голосов в истории эстрады. Настоящие кони поп-музыки и соула Уитни Хьюстон. Это шоу представит Белинда Дэвис, южноафриканская певица, признанная лучшей в мире исполнительницей хитов легендарной звезды. 9 октября ждем всех на сцене «Казах-концерт». Начало в 19.00. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана, и это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт – это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября – Астана, 16 сентября – Алматы. А студио в Алматы и в Астане. 10 октября во Дворце Республики, а 17 октября на сцене ЦКЗ «Казахстан» состоится большой сольный концерт легендарной группы «А-студио». Живой звук, неповторимая эстетика и сюрприз от группы сделают этот вечер незабываемым. Стартовал новый театральный сезон. По этому случаю афиша Freedom объявляет акцию. Получите скидку 30% на все театральные постановки с промокодом MASK в приложении Freedom Super App до 15 сентября. Не более 5000 тенге от суммы заказа. Промокод действует во всех городах Казахстана. Каждый пользователь может использовать только один раз. Спешите ощутить магию театрального искусства. Подробная информация в разделе афиши на Freedom Super App и на сайте ticketon.kz. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspan FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 29 градус ыстық, күн ашық, кешке 23 градус жылы болады, Шымкентте 32 градус ыстық, күн шуақты, кешкі уақытта плюс 27 көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде 24 градус жылы, күн бұлтты, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.

0: Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города! Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!
1: Аспан FM.